0: что ж, ребята. Что это было, Тосечка?
1: Васаби е, а я просто мэ.
0: Ну, голос подал, молодец. Сразу показал, кто ты.
1: Да.
0: Да? И кто же ты, мой барашек утренний? Ты запретил мне называть нас утренняя курочка и петушок. Раз мне, значит, барашек.
1: Ты моя овечка, значит?
0: Нет. Твоя овечка только твоя супруга, потому что я же не с тобой в паре, я твоя коллега. Я утренняя курочка, выбирай.
1: А, курочка.
0: Раз ты говоришь мне, значит...

0: курочка, нет, утренняя
1: лучше,
0: и барашек.
1: Лучше пусть курочка, барашек.
0: Ладно, ребят, всем доброго утра. С вами Антон Павлов. Какой-то там, какой-то вообще никому не нужный. Давайте так, не-не-не,
1: подожди, ты говорила неделя, но неделя прошла.
0: Я говорила две. Ладно, с вами у микрофона королева эфира Азарова Эльвира.
1: И какой-то,
0: какой-то кучер. Антон Павлов. Какой-то никчемный кучер-барашек. Ты определись, ты кучер, ты барашек, ты какой-то там довесочек, кто ты?
1: А вот смотри, барашек, это можно, если вот, например, если это будет слияние слов, то это барашек. Бар открыт. Заходите.
0: Так твой-то бар всегда закрыт. Это ты подходишь к открытым барам и берешь все, что ты хочешь. Даже и то, что не надо брать, ты берешь.
1: Ладно, ребята, доброе утро, мы сегодня с вами
0: будем обсуждать тему такую, что сейчас неоправданно, по вашему мнению, стало дорого. Ну, там, например, кофе, такси, доставка, еда. От чего вам пришлось отказаться в последнее время? От чего вы отказались, любимые наши? Например, я от красной икры.
1: Я к ней не начинал как бы приближаться.
0: Мне кажется, она слишком подорожала. Да. Нет, я начала с красной икры. Это так, чтобы хлестануться.
1: Ничего
0: в эфире. Это да, ладно,
1: шучу. Нет, конечно, шучу. Смотри, вот
0: понты меня не отпускают. Нет, я, нет, на самом деле, серьезно говорю, вот как есть. Да. Я считаю, что очень сильно подорожала скумбрия. Сильно подорожала икра. Это я так с еды начну.
1: Так, давай.
0: Так, кофе я никогда не брала. Кофе для меня всегда был каким-то неоправданно дорогим напитком.
1: Да, нет.
0: И просто там этого молока нальют и чуть-чуть плеснут там этого. Да я вообще кофе не люблю.
1: Нет,
0: вот
1: ну, видишь,
0: кофе,
1: ты говоришь, молока там плеснуть. Кто-то любит черный кофе.
0: Да, что еще подорожало? Так.
1: Я вот скажу, так, табачные водители... изделия, я так скажу, подорожали.
0: Это, да, а потому что это зло.
1: Это зло, это зло. И очень дорогое становится.
0: Медицинские
1: зло.
0: Услуги платные тоже, мне кажется, такие недешевые. Я не знаю, подорожали они или нет, но они не дешевые. Да, не дешевые.
1: Коммунальные так, услуги еще? Подорожали.
0: Еще подорожало, когда доставку с Тему с Пиндудо заказываешь.
1: А, да.
0: Почему я закидываю в корзину, там 20 тысяч выходит. Я высчитываю, я говорю, купить, и он у меня 25 тысяч снимает.
1: Потому что сейчас, оказывается, еще и налог какой-то там процент.
0: Это и есть 5 тысяч, вот этот налог, да?
1: Да,
0: все, я перестала с Тему что-либо заказывать.
1: Мы тоже начали, я вот...
0: Пиндудо, Тему мы сразу уже как-то не стали брать. Да. Вот,
1: как-то все так это... Заманят,
0: еще
1: а потом
0: я
1: бросят.
0: Захожу, я заметила, что на Каспи некоторые товары дешевле, чем на Пиндодо и дешевле, чем в Тему.
1: Да.
0: И доставка даже завтра, там, на утро.
1: Вот-вот, быстренько, вот, очень, и ждать не надо.
0: Вот, я не знаю. А, и вчера еще,
1: даже
0: ребята, значит,
1: чем с Алиэкспресс.
0: Что произошло? Я в таком шоке, я просто в шоке, да. Значит, что у меня произошло с продавцом на Каспи Кейзет? Каспи Кейзет, внимание, внимание. Так, значит, я купила у них блузка школьная.
1: Так.
0: Такая белая, там все ее хвалят. Ну, я взяла и заказала себе эту блузку для ребенка. Привозят эту блузку, я забираю в постамат. И она, я вижу, что она... Вот белый же бывает разных оттенков,
1: да? Да-да-да, я понял.
0: Бывает с каким-то желтоватым оттенком.
1: Да-да-да, персиковым таким.
0: А бывает вот, да, вот такой желтизной.
1: Да.
0: А бывает белоснежная рубашка, она с такой легкой голубизной, она как снег. Она снежно-белая, да?
1: Да, я понимаю, это такой, варианты белые. Такого,
0: и, значит, я беру, значит, посмотрела, фотографирую и скидываю отказ от товара, да, там, отказ, возврат товара. Значит, я, и там, напишите комментарии, почему. Я написала, продавец не указал, что она желтым оттенком, она желтит. Все, я скидываю, и буквально через час мне пишет, вот в этом, значит, в приложении, мне пишет продавец, сейчас я скажу, Ками Банни. Она пишет, здравствуйте, блузка белая, почему вы обманываете? Это ваше освещение желтое. Вот, я открываю переписку, чтобы не наврать. Я пишу ей, здравствуйте, не обманываю. Она с желтым подтоном, она нам нужна с голубоватым, ну, с таким, классический белый. Нам нужен белый-белый, а не белый с цветом айвори.
1: Я тебя понимаю, да.
0: Да, я ей пишу, я говорю, пожалуйста, не пишите мне так грубо, давайте вежливо общаться. Она записывает мне видео, вот так вот тыкает в рубашку, говорит, вот она, белая, белая, глаза типа разуй. Она записывает видео прямо там внутри приложения. Ого. Я пишу: не нервничайте, пожалуйста. Для вас ваш товар качественный, для меня не очень. И само качество рубашки, оно как вот шторка в ванной, вот такое, как полиэстер, синтетика. Я об этом начинаю уже писать. Я говорю, просто я не стала в комментариях писать, чтобы вас как-то там не задеть ваш товар. Она пишет: ну просто могли бы возврат и все оформить. Я ей отвечаю: так я его и оформляю, это вы мне пишете. Она пишет: удачи! И потом тут же пишет: но она не желтая. Я пишу ей: она и не белая. Вот я ей пишу: она белая, белая, белая, белая, белая, белая. Вот переписка. Я ей пишу: желтая и ржущий смайлик. Вот
1: желтая, желтая, желтая, желтая.
0: Да, и она мне пишет: вам к врачу нужно обратиться, до свидания, не пишите нам, время наше отнимаете, отвлекаете нас от работы. Я пишу: так это вы мне написали, так, я вам не писала. Да. Она: всего хорошего, идите по врачам. Да что такое вообще?
1: Я не знаю, но это, видимо, у зайчиков бывает так в осенний период.
0: Это что такое? Что происходит?
1: Камебани же.
0: Это, знаете, это когда мой ребенок детский центр посещал. Я не устану об этом говорить, да?
1: Вот сейчас мы ее разрекламировали, да. Все будут покупать у нее теперь рубашки.
0: Так они. А, я потом захожу в отзывы, а оказывается, там есть отрицательные отзывы. И в отрицательном отзыве тоже написано, что рубашка желтоватая, она не белая. Я вот не знаю, что произошло с этим покупателем. Что-то она ему устроила какую-то темную. Просто бывает такое, что тебе говорят: оставьте свой отзыв. Ты оставляешь свой отзыв, и тебе же за это еще и прилетает, вплоть до угроз каких-то. В общем, я в шоке. Так, ладно, ребята, мы абстрагируемся от моих жалоб. Ладно, не хочу я про этот детский центр говорить.
1: Я тебе скажу тоже.
0: Короче, мы судились, но она проиграла суд. Да,
1: да? Все окей, да?
0: Да, она хотела 5 миллионов за то, что я написала отзыв, что там на детей орут, кричат, они неадекватно. Ну, я написала там такой отзыв, но это так вкратце.
1: Ау.
0: Да, посыл такой был. Так. И меня лайкнуло более 1000 человек.
1: Я помню, да.
0: И даже мне в личку написали мамочки, они говорят: мы тоже по этой причине забрали своих детей. И она спустя полгода обращается в суд и требует у меня 5 миллионов тенге. И еще услуги адвоката почему-то стоят там, с 5
1: тоже
0: миллионов 500
1: сумма.
0: Тысяч.
1: Да.
0: А потом, значит, она эксперта какого-то наняла, своего знакомого, незнакомого, я не знаю. И, короче говоря, 6 миллионов в совокупности она требовала через суд.
1: Да, но получила она...
0: Я просто, зашла, я ей написала, я говорю: вы же могли просто, а ты меня знаешь.
1: Да, я знаю.
0: Если мне написать: здравствуйте, Эльвира, пожалуйста, удалите свой комментарий.
1: Она просто удалила.
0: Да, я бы просто удалила его и так.
1: Да. И
0: я
1: тем более
0: написала,
1: это было уже давно, а там,
0: да,
1: когда это
0: я
1: все
0: уже
1: произошло,
0: и забыла про этот комментарий.
1: Когда...
0: А я ей написала, говорю:
1: эмоции постыли.
0: Я говорю: слушайте, скоро Новый год, это было перед Новым годом. Я говорю: скоро мы будем праздновать Новый год. Давайте не будем с вами ругаться, не хочу вот это судиться. Давайте я просто удалю комментарий.
1: Да.
0: И ее адвокат, я впервые вижу, у нас, оказывается, есть такие адвокаты, и она мне записывает аудио. Ишь ты какая! Вот прям так,
1: да,
0: и записывают.
1: Ладно.
0: Да, ее адвокат пишет: здравствуйте, Эльвира, ишь ты какая! Захотела она сейчас, вот так вот мне, мне же в третьем лице.
1: Так.
0: Захотела прямо сейчас удалять свой комментарий. Что какая? Будешь теперь перед судом отвечать. Я ей пишу: да вы суд проиграете. Давайте сразу, просто не мотать нервы друг другу.
1: Да.
0: Давайте просто. Это она пишет в чат суда, не мне. В чат суда.
1: Вообще.
0: Да, я скидываю, давайте. И судья нам предложил мировое. Она говорит, она удалит все, там, мировое.
1: Да. Даже судья
0: подпишите,
1: советует.
0: Да, она посоветовала, она сказала.
1: Да, ну что вам?
0: Да, тем более уже там
1: взрослые
0: уже Новый
1: люди,
0: год. Она.
1: Да.
0: А она подумала, что если я так ей пишу, а я перед Новым годом очень добрая. Можно вот все что угодно просить у меня перед Новым годом.
1: После Нового года все равно все заберет.
0: После Нового года я злая, да. Вот, значит, и перед Новым годом я такая добрая, на добром вайбе, я беру все это, удаляю, значит, говорю,
1: да,
0: все нормально, все. И мы судились до апреля месяца.
1: Представляете?
0: Там было столько скандалов, ей было плохо с сердцем, потому что каждое судебное, значит, это заседание, все равно же это стресс для организма. Вот, и все.
1: Конечно,
0: и
1: никаких
0: денег она от меня не получила, ничего она там не это.
1: То есть справедливость восторжествовала, да?
0: Ну, с моей стороны это справедливость.
1: А у меня, смотри,
0: стороны,
1: знаешь,
0: это,
1: как
0: возможно,
1: день
0: нет.
1: Начался, я, ну, и подхожу, там, зубы чистить, там, все дела, умываться. И нахожу у себя какую-то вообще непонятную шишку, вот смотри.
0: Что у тебя за шишка? Так, а ну-ка иди сюда. Это шишка! А что это? Точечка, я тебе говорила, это цирроз. Это грыжа. Ребят, подождите, у нас осмотр. Обалдеть! Болит?
1: Вот слава богу, не болит. Но Антон, я не знаю, что это такое. Мы не знаем, что это такое.
0: Царство ему небесное.
1: У мы нашего, не знаем, что это такое.
0: У нашего соседа.
1: Если бы мы знали,
0: Андрей,
1: что это такое.
0: Да, подожди. Да. Дядя Андрей. Ребят, хватит. У нас в эфире все. Видите, мы обсуждаем, да. Грыжи-мрыжи. У него, значит, у тебя над пупком, да. Шишка вот так.
1: Мне вот говорят, что это после операции могло быть.
0: Нет, не могло быть такого после операции. Нет. Точно, у меня столько операций нету.
1: А что это такое может? Откуда эти грыжи вылазят?
0: Я же говорю, царство небесное, дядя Андрей.
1: Началось.
0: Мой сосед.
1: Со своим,
0: да, у него
1: небесным.
0: Тоже такая же шишка была, вот так вывалилась, так. Вот над пупом.
1: Так.
0: Оказалась какая-то грыжа, потому что он очень много пил и вел беспорядочные половые связи. Значит, нездоровый образ жизни, алкоголь зло, ребят, наркотики тоже зло. Вот, значит,
1: какой-то мой кумир, что ли?
0: Да ну хорош, ну о чем ты сейчас говоришь? Вот, и потом он, вот буквально шишка появилась, через месяца полтора его не стало. Его нашли утопленным в нашем пруду.
1: А, так подожди, вот нет шишки.
0: Правда.
1: То есть это просто кто-то его избавил от мук, да?
0: Да. А у тебя, возможно,
1: раньше времени.
0: Возможно,
1: а
0: газики.
1: А может, фигня какая-то, да?
0: Ну, вообще нет.
1: Нет, я на УЗИ записался, пройду.
0: Да. Ну, это прям страшно. Сгадать. Слушай, нет. Это не УЗИ, это МРТ надо тебе делать.
1: Да почему это МРТ?
0: МРТ.
1: Почему?
0: МРТ. Потому что УЗИ не может не показать.
1: Да?
0: Что у тебя там, да.
1: Еще внутри где-то, да?
0: Ну, ребят, это так смешно, он просто так вот открывает. Я пока вам рассказываю про свои суды, он берет и так вот кофту открыл, поднял, и у него такая... Вот так вот над пупком.
1: Да.
0: Шишка подкожная огромная. Но она у тебя большая.
1: Что самое интересное раньше...
0: Доброе утро, ребят, это утреннее шоу. Какая жесть, что мы несем?
1: Такое ощущение, как будто она отдельно живет и сама дышит.
0: Ребят, у кого была такая шишка, напишите 8-700-107-10-22.
1: Как-то мне
0: а
1: страшно.
0: А пока мы перейдем к рубрике «Приметы». У нас приметы.
1: Есть,
0: знаешь,
1: кстати,
0: Муратик,
1: да.
0: Успеешь поставить?
1: Ты так. Знаешь, вот это я просто... А вдруг теперь мне из этой грыжи кто-то возьмет и утопит через полтора месяца?
0: Чтоб не мучиться. Как котенка, ты же всегда говоришь, я котенок. Как котенка, может.
1: Как котенка не
0: как
1: надо.
0: Как раньше наша бабаня царствие не
1: избавляла, да? Это единственный способ был отправить котят в рай, да?
0: Ну ладно, ребята. Все, простите нам наш суд в эфире.
1: Ну давай, что. Приметки так приметки.
0: Вы знаете, мы с вами, вот мы вам все рассказываем.
1: Как
0: я специально,
1: есть, да?
0: Если что-то со мной происходит, даже вчера я себя поймала на мысли, когда я ругалась с этим продавцом, я подумала, я вот буду в эфире, я все расскажу. И я ей написала, я про вас расскажу на радио. Она сказала, да мне пофиг. И прислала ржущий смайлик.
1: Мы ей рассказали, что...
0: Камибани. Магазин. Будьте осторожны, да?
1: Мне просто
0: ладно.
1: Интересно теперь посмотреть на этого.
0: Ну все, давай свои приметы, никому давай. Не нужные. А потом новости.
2: Часто судьба подает тебе сигналы. Тихо, без каких-либо инструкций. И прямо сейчас тебя научат их понимать. В утреннем шоу «Васаби» особые приметы.
1: Ну и так, погнали. Сегодня вообще 14.09.2026 года,
0: так.
1: Да? 14 сентября.
0: Дня.
1: И получается, если мы в нумерологии складываем цифры, мы получаем число дня 6.
0: Ух ты!
1: В нумерологической традиции шестерку связывает с гармонией, отношениями...
0: Шестерку связывает с хозяйкой рабочие отношения.
1: Да, тоже. Ну вот я и говорю, с гармонией, отношениями. У нас и гармония, и отношения.
0: Вот.
1: Домом, красотой. Что-то не туда пошло. Ответственностью и стремлением привести окружающее пространство в порядок.
0: Так.
1: Но, смотри, интересно посмотреть на само число 14. Если не брать именно число 14, да?
0: Да.
1: Не всю там дату, да?
0: А, на 14.
1: Да, то эти 1 плюс 4 – это 5. То есть энергия движения, перемен, общения и новых впечатлений. Поэтому сочетание дня можно трактовать так. 14 это перемены и движения.
0: Ага.
1: 9 это завершение. И 2026 это практичность. Итог. 6 гармония и порядок. Что же хорошо делать 14 сентября?
0: Что
1: завершать
0: хорошо?
1: Давно откладываемые дела. Разобрать вещи, документы или рабочее пространство. Навести порядок дома. Поговорить с человеком, с которым давно назрел разговор. Составить планы на осень. начать то, что должно принести пользу в ближайшие месяцы. Также уделить внимание семье и близким и избавиться от ненужного, как символически, так и буквально. Чего лучше избегать? По нумерологической трактовке шестерки нежелательны ссоры из-за мелочей, чрезмерный контроль и попытки всему угодить. День больше подходит для восстановления равновесия, чем выяснения отношений. Вот так вот. И приметы дня сегодня, предметы, это ключи,
0: кошелек,
1: блокнот, часы и зеркало.
0: Так, у меня есть ключи, кошелек, блокнота нет, зеркало есть.
1: Часы.
0: В сотовом телефоне,
1: конечно, да.
0: И зеркало в телефоне есть.
1: Цвета дня сегодня: зеленый, бежевый, коричневый и золотистый.
0: Ничего из нас такого нет.
1: Числа дня: 6, 14, 5 и 24. И настрой дня: отпустить старое, привести в порядок настоящее и спокойно
0: войти. Я вот тебя и отпущу, вот поэтому у тебя и появилась эта шишка. А тут Ренат шутит: может, у Антона будет ребенок? Шутка хорошего дня. И здесь еще написали слушатели: шишка это не шутка, лучше быстрее провериться. Еще написали: шишка это очень опасно, не могла она просто так взять и появиться. Антон, срочно беги к врачу.
1: Ну так уже.
0: Вот. Так, что еще? Что,
1: вчера
0: что?
1: Только заметил.
0: Чего? Вчера только заметил. Ну все, Антон, вот он.
1: А грустно стало только сегодня.
0: Когда тебе сказали, что это опасно, слушатели.
1: Ну да.
0: Обычно они нас не обманывают.
1: Ну,
0: вот,
1: ты знаешь, чему быть, тому не миновать.
0: Ой, ну да ладно, вот это я не люблю такое отношение к жизни. Вот честно. Ну все, ребята, доброе утро. Пишите нам по теме, что, по вашему мнению, в последнее время стало стоить очень дорого и от чего вам пришлось отказаться. Вот, например, вы раз и все, уже хотите что-то. О, сливочное масло, кстати, очень сильно дорого стоит, да.
1: Ты маргарин покупаешь.
0: Ну вот я знаю, что маргарин ты покупаешь, а я люблю вот такое чистое сливочное.
1: Понятно.
0: Но это, по моему мнению, мне кажется, там оно тоже не чистое сливочное. Вот, короче говоря, много чего подорожало, а вы пишите, что конкретно для вас подорожало в последнее время, от чего вам пришлось отказаться даже.
1: Черная икра.
0: Да.
1: Я от нее как отказался когда-то.
0: Крабы, например, крабы.
1: Ой, да. Я вот недавно пошел, ты понимаешь, увидел вот такую клешню вот этого камчатского краба.
0: 80 тысяч.
1: Посмотрел 70. И ушел.
0: Ладно, ребят, всем доброе утро.
1: Красивое было.
0: Нам. Я когда говорю «пишите», извини, ты должен был еще 2 минуты назад сказать номер телефона, конечно. И мы бы ушли.
1: А мы что-то о крабах.
0: Пишите нам, любимые.
1: 8-700-107-10-22.
0: Доброе утро.
2: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай.

0: сегодня будет.
1: Итак, 12 сентября глава Энтропик.
2: Звучало как-то очень интересно.
1: Давай я, ребята, простите, пожалуйста, давайте я буду читать так название, как я могу.
2: Да, транскрипция называется.
1: Anthropic, ага. Компания-разработчик чата бота Cloud. Дарио Амадей опубликовал на своем официальном сайте пост с призывом приостановить стремительное развитие более мощных моделей искусственного интеллекта. Амадей отметил, что ИИ способен в ближайшие 5-10 лет помочь вылечить большинство серьезных заболеваний, ускорить экономический рост и расширить возможности общества. Однако он предупредил о рисках потери контроля над ИИ, кибератаках, биотерроризме, экономических потрясениях. Также он призвал замедлить развитие более мощных моделей, чтобы система безопасности успевала за технологическим прогрессом. По его словам, особую опасность представляет рекурсивное самосовершенствование ИИ и возможность автономных кибератак. Илон Маск поддержал Амадея, а глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что согласен с необходимостью регулировать темпы развития передовых ИИ-моделей. Короче говоря, Маск и Альтман согласились с призывом создателя Cloud затормозить развитие ИИ. Возможно, они правильно и делают, потому что он очень стремительно, так значит, развивается, да. И он может просто захватить весь мир.
2: Я тебе о чем и говорил, и давно говорю, они уже даже переживают, понимаешь, вот смотри.
1: Вы думаете, ты слышал эту новость,
2: какую?
1: Что, кажется, телевизоры, где-то я вот видела.
2: Да, конечно, слышал, телевизоры, что даже выключены LG.
1: Так до сих пор телевизоры LG, оказывается, все записывают, все эти разговоры, все диалоги.
2: Да, знаешь,
1: но мне кажется,
2: что
1: телефоны это делают давно, телефоны и снимают,
2: да.
1: И записывают.
2: Нет, ты знаешь, оказывается, что, там, я не знаю, разведгруппа, или как вот там, ФБР, ЦРУ, я не знаю, как,
1: да.
2: Что они могут подключиться к даже выключенному телевизору.
1: Да, к выключенному.
2: И он работает микрофон. То есть вы ходите по дому, разговариваете, и он слышит все это. Да ты знаешь, мне кажется, нас уже везде слышат.
1: Мне кажется, тоже, да. Да.
2: Просто главное не
1: телефоны
2: говорить ненужных
1: вот
2: слов.
1: Все видят, все слышат. Так, умные телевизоры LG продолжают тайно вести запись звука даже при выключенном экране. Прикиньте, ребята.
2: А ты представляешь, что делает Алиса тогда, например,
1: да,
2: вообще?
1: Она же тоже
2: умнейшая,
1: получается, да?
2: Наши смарт-часы какие-то.
1: Расследование Gamer Nexus показало, что некоторые модели умных телевизоров LG, в частности LG G5, могут продолжать собирать аудиоданные даже при выключенном экране, а также сканировать устройство в локальной сети. Исследователи обнаружили сбор IP и MAC-адресов, названий устройств и даже данных о ближайших Wi-Fi сетях. Телевизоры также используют технологию для анализа просматриваемого.
2: Все,
1: заплетается язык. Да, контента и передачи данных рекламному подразделению LG. Наиболее серьезные опасения вызвали уязвимости WebBoss. По данным исследователей, через них можно получить доступ к аудиозаписям с подключенного микрофона даже при внешне выключенном компьютере. Ребята, даже если компьютер все
2: выключен.
1: Будет выключено, телевизор будет выключен, кому надо, он просто подключится, и все ваши разговоры давным-давно хранятся. Нет,
2: да,
1: они
2: в большой
1: уже
2: базе
1: хранятся
2: данных.
1: В большой базе данных.
2: Переговоров. Не только ваши, и наши с тобой. Ты понимаешь, я...
1: Так наши с тобой всегда, потому что мы на радио.
2: Ты знаешь, я просто вообще поражаюсь масштабности всего этого, да, и возможности всего этого. Вот, например, если ИИ, да, уже может подключиться так, ну, к примеру, давай не будем брать там разведки какие-то группы или еще что-нибудь, да, там рекламные, а вот именно ИИ вот возьмет и подключится к каким-нибудь нашим наушникам, не знаю, к наушникам, мне кажется, тоже как-то уже можно подключаться к AirPods каким-нибудь,
1: давно,
2: да.
1: Давно же.
2: И представляешь, просто он захочет такой «делит», все, взорвалось и все.
1: Ну
2: да, потому что это же бытовые приборы, им свойственно загораться, взрываться там из-за каких-то батарей.
1: Дистанционно, да, так раз, и все.
2: И все? Нам сразу момент амора, мне кажется.
1: Ну, почему мы с тобой не переживаем? Потому что у нас нет каких-то секретных, тайных разговоров.
2: А, ну это, слава богу, да. Нет, я в плане того, что... Вот, нет,
1: банковские
2: смотри.
1: Счета, обнять и плакать.
2: Нет, хозяюшка, я тут
1: ничего
2: не про
1: интересного.
2: Это. Я про то, что вот если ИИ, вот уже вот до этого же Амадеус кто-то предложил притормозить.
1: Риск
2: а вот представляешь,
1: есть.
2: Сейчас он умнее становится и начинает уже залазить не только там какие-то, а такой... А давай-ка послушаем, что люди говорят через телевизор
1: быть,
2: лжи.
1: А может быть, направлять будет через какие-то смартфоны облучение?
2: Еще какое-то, да.
1: А может, оно уже есть? Ведь от AirPods исследование было, да?
2: Что... А, например, смотри, то есть ИИ может уже даже взять и вот так взламывать телефоны и присылать нам какие-нибудь сообщения фейковые, например, от каких-то, не знаю, от наших близких. Ну, я не знаю, там, на что может ИИ пойти. Или, например, просто там какую-то недостоверную информацию нам предоставлять, чтобы мы, например, там сегодня случилось землетрясение, мы такие, испугались и куда-нибудь уехали. Ну, что это, я не знаю, что это такое.
1: А, слушай, помнишь, я говорила с тобой в пятницу, потом ты меня перебил, и я забыла свою мысль.
2: Давай.
1: Но у меня есть такое мнение, сейчас все покрутят пальцем у виска, но вот я же задаюсь вопросом о том, почему только за последние 100 лет так быстренько, последние даже вот 20 лет так быстренько там, нет,
2: даже
1: 50,
2: еще быстрее.
1: 50,
2: да, нет, там быстрее,
1: быстренько все ускорилось, и все так стремительно набирает
2: то есть,
1: обороты.
2: Например,
1: да,
2: как там? От каменного века мы до колеса так долго шли.
1: Хорошо, ладно, давай возьмем последние хотя бы 100 лет.
2: Давай.
1: Последние 100 лет, почему так все стремительно, быстренько пошло вперед? Мне кажется, что все-таки это все инопланетяне.
2: Потому что мы живем...
1: Я объясню, почему, ребята, пока вы крутите пальцем у виска. Да. Мне кажется, они дают нам какую-то дозированно, понимаете, да?
2: Ну, дозированно какую-то
1: информацию, да. Дозированно нам выдают. Опять же, эти смартфоны, все, Wi-Fi, это все как будто бы сделали какие-то инопланетные вот существа. Я понимаю, я звучу глупо, но возможно же такое?
2: Возможно.
1: Возможно, возможно.
2: Ну, вот опять же таки, да, ну, насколько можно верить документальным фильмам, да, и... Вот Никола Тесла, да, все-таки 20 век считается век Николы Теслы, потому что все изобретения, большинство, mm-hmm. да, на каких-то его изобретениях были открыты, да. И вот он сам же говорил даже в интервью кому-то,
1: он
2: делал эти изобретения, а то, что он ходил в другие миры в астралах. И ему это все просто приходило в голову,
1: да,
2: то есть рассказывали.
1: Да, и те ученые, которые какие-то открытия сделали, они говорят, что к ним кто-то приходил, он услышал какие-то голоса,
2: да.
1: Ему подсказали,
2: опять же, таки Менделеев как-то в голове, во сне увидел.
1: Да, или что-то привиделось ему.
2: Смотри, а кто знает, может быть, это так воздействовали какие-то
1: инопланетные существа
2: на наш мозг?
1: Катю Лель, помните? Вот у нее
2: зубы
1: поменяли.
2: Вырвали.
1: Да, и зубы поменяли просто. Она видела этих инопланетян,
2: нет, просто
1: ребята.
2: Нет, просто к ней инопланетяне-дантисты приходили.
1: Возможно. Так, но...
2: Да.
1: К ней приходили, и только ее песня «Мой мармеладный» завирусилась в европейском ТикТок, а также в американском.
2: Да, представляете.
1: Вот.
2: Вот видишь, хозяйка...
1: Вижу.
2: Я тоже согласен, что эту информацию откуда-то получили и нам дозированно выдают.
1: Да, вот откуда эта информация получается, ребят? Вот вы задумаетесь. Да. А почему мы так все по Bluetooth, там, значит, по Wi-Fi все это передаем? И вот прям вот до этого там 1000 лет назад не могли это придумать, а только сейчас это все придумали. Якобы кто придумал, откуда придумал?
2: А вообще еще, хозяйка, знаешь...
1: А потом там эти новости пишут, да, что когда он или она это придумали, им что-то там предвиделось, они услышали там что-то, где-то приснилось.
2: Вообще есть такая теория, что мы живем на обломках и на руинах прошлой цивилизации, которая была до нас.
1: Да, да.
2: Потому что, смотри, вот все больше и больше я вот наблюдаю, во всем мире откапывают, как говорят раньше, вот историки, это культурные слои.
1: А вы видели еще?
2: Извини, ну как
1: ребята,
2: это?
1: Ребята,
2: то есть
1: смотрите,
2: два
1: сейчас
2: этажа культурный вот слой.
1: Многие видео, это искусственный интеллект.
2: Да.
1: Вы видели, сейчас выложили якобы какие-то документальные съемки, где инопланетяне приходят и приносят такой свой чемоданчик. И говорят о каких-то новых технологиях. Там дядечкам в пиджаках, таким серьезным дядькам, да? И чтобы мы не подумали, что это реальные съемки, что... Там,
2: пишут значок
1: да,
2: ИИ.
1: Могут написать, что это значок ИИ, что это все ИИ. Но на самом деле многие эксперты проверили там, вот вы смотрели
2: написано,
1: это
2: что
1: видео?
2: Это не подделка.
1: Что это не подделка, что это не искусственный интеллект. Вот.
2: Ну, вот,
1: даже
2: знаете,
1: спецслужбы сказали, что опубликуют материалы об инопланетянах.
2: А вот знаешь, еще вот эти видео, да, тоже опять же таки выкладывают, да, что некоторые сотрудники говорят, что ИИ уже давно, оказывается,
1: давно
2: был.
1: Давно был, да, да.
2: И просто мы уже не смогли сдерживать, мне кажется, информацию, да, все это, поэтому...
1: Но почему в 90-х годах вот все, что там, значит, мы видели в кино, все это сейчас происходит?
2: Уже происходит, да.
1: Как они, это,
2: да,
1: как это
2: получается, да.
1: Как так получается?
2: Все вот эти сенсорные телевизоры, да, то
1: да,
2: есть все это...
1: мы видели, мы такие, о, какое чудо!
2: И мы такие,
1: чудо!
2: Будущее, да, так
1: то есть мы росли в ауле, где не было света, даже свечек не было, вот с этими лампами ходили.
2: А теперь
1: вот
2: мы ходим...
1: На солярке.
2: В руку каждого из нас в руках... Компьютер.
1: Как это так? Только за это там столетие произошло.
2: Да какое столетие, хозяйка? Вот знаешь, вопрос, как мы от каменного века, например, до колеса шли каких-то там, ну, несколько век, до столетий.
1: Да, да,
2: а
1: да.
2: А тут буквально быстро. За 30 лет быстренько мы от этого перешли сразу же уже чуть ли не к телепорту.
1: Вот.
2: Ты помнишь,
1: и телепорт
2: как...
1: тоже будет.
2: Существ... Конечно, я
1: будет,
2: тоже думаю.
1: Будет, ребята,
2: смотри,
1: все будет.
2: Мы его, смотри, раньше удивлялись блютузу. Как это передать информацию?
1: Ну, а все-таки как это передается, Антон?
2: Да кто его знает?
1: Вот как это передается, а? Вот
2: а
1: как?
2: Потому что, мне кажется,
1: не, кажется все, Wi-Fi, я не знаю, Wi-Fi. Я не учу. А как Wi-Fi учет. Передается, а?
2: По воздуху. Потому
1: как,
2: что там есть какая-то...
1: А как это я здесь говорю, а там меня слышат, там я звоню там в Америку куда-то, и вот как это, а? Как вот это так? Все? А потому что мы все в матрице. Шутка. Ладно,
2: да,
1: переходим к обычным новостям. Ребята,
2: красную это... тебе таблетку или Ну ты больше, конечно, на Морфеуса похож.
1: Ребята, пожалуйста, на Каблукова не надо нами заниматься. Все окей,
2: это
1: мы
2: же
1: пошутили.
2: Это же утреннее шоу, вы не забывайте тоже.
1: Обязательно говори, что мы пошутили, а то
2: конечно.
1: Нас возьмут и психушку.
2: Нет, это нам так кажется. Это нашим...
1: Мы просто фантазировали, ребята.
2: Это наша сказочка. Так, дальше.
1: Так, возьмите эту тему для обсуждения. Вот тут нам пишут, 100% согласен с вами. Так, ладно,
2: дальше,
1: ребята,
2: по
1: все.
2: Дальше по идем, хватит.
1: Да, нам эту тему нежелательно обсуждать, а то вот возьмут сегодня. Вот, а Тосечка же говорил, почему вы Антона любите больше, чем меня? Больше, чем меня. Почему, а?
2: Больше,
1: а потому
2: меня,
1: что Антон изначально говорил, я с инопланетянами. Меня инопланетяне прислали на эту землю. И заметили, ребят, да? Вот если я буду пропускать эфиры, там, не приходить, ругаться, увольняться, возвращаться, меня сразу же уволят.
2: Да,
1: а Антон
2: прям.
1: Это все творит, вот эту лютую дичь, и вы продолжаете его любить и возвращать его в эфир. Это слушатели начинают писать письма и возвращать тебя в эфир. А все потому, что ты их приворожил. У тебя есть... А ты ведь и занимаешься этими приворотами.
2: Конечно, у меня вот. На каждого слушателя есть кукловуду.
1: Вот. Ты всех приворожил к себе.
2: Ты
1: поэтому...
2: представляешь, у меня дома что за кукольный театр?
1: Вот, ребята, а все потому, что он инопланетянин, и он нас приворожил. Да, да.
2: Я только любовью.
1: Ровно так же непонятна мне популярность всемирная Тейлор Свифт.
2: А кто такая?
1: Тейлор Свифт.
2: Нет, я знаю имя, фамилию, но кто-то такая, вот до сих пор не
1: певица
2: не знаю.
1: Такая.
2: Но
1: очень
2: я знаю, что она певица,
1: да.
2: Как она выглядит.
1: Вот. Возможно, она тоже вот оттуда.
2: А, кстати, да.
1: Откуда и ты.
2: И Майли Сайрус оттуда.
1: Майле Сайрус.
2: Майле.
1: Она же осознанно сказала, я не буду рожать детей, потому
2: чтобы
1: что я знаю, как устроен,
2: в этот мир, да.
1: Да, как устроен этот мир. Она что-то знает.
2: Я тебе скажу.
1: Она же и Грэмми взяла.
2: Ты знаешь, вот после сделки с дьяволом...
1: О, все, вот
2: все
1: давай,
2: берут,
1: вот, давай, пожалуйста.
2: Потом Грэмми.
1: А ты слышал новый слух, есть сплетни давай. В Трец, что, оказывается, у Иды Галич есть теперь.
2: Кто?
1: Поэтому она такая популярная, поэтому ее снимают в кино. Поэтому,
2: да.
1: Когда Вероника Степанова выложила первое видео, обзор на Иду Галич, значит, удалили, снесли ей это видео везде со всех площадок.
2: Конечно.
1: Потом она записала второе видео, более жесткое. Его тоже снесли даже с Ютуба, везде его поудаляли.
2: Очуметь.
1: Да, и поэтому у Иды Галич такая слава. Она вот сразу стала такой популярной.
2: Вот
1: значит,
2: я тебе
1: все
2: говорю,
1: для нее.
2: Почему?
1: И она даже может использовать какие-то там места для свадеб, куда там не ступала нога человека, или где это просто там национальное...
2: Да ладно.
1: Да, национальное достояние.
2: Наследие, да?
1: Да, наследие. И она там устраивает свадьбу. И...
2: А это национальный парк какой-то, да? Который...
1: Да, да, вот в горах, где она там, в Дагестане, кажется. Вот.
2: А я тебе говорю.
1: Потому что у Иды Галич якобы вот
2: сделка.
1: Там... Да, есть такая сделка. Ну, это, наверное,
2: это все чреват.
1: Возможно. Возможно, она как Моргенштерн потом, а возможно и нет.
2: Кто знает.
1: Да.
2: Поживем и увидим.
1: Вот. Вот ты у нас такой инопланетный. Вот тебя все любят. Меня не очень. Ну, вот если взять, сравнить,
2: ну,
1: любовь слушателей, все любят и жалеют
2: разных
1: тебя. Меня никто не любит, не жалеет.
2: Хозяюшка, ты вот знаешь, мне вот недавно еще
1: все,
2: вот попалось
1: я не буду здесь
2: одно...
1: работать, я хочу уйти. Все.
2: Еще одно видео попалось, где...
1: Ты меня слышишь?
2: Да,
1: я говорю, я хочу уйти.
2: Нет, ты не хочешь. Тебе кажется.
1: Все равно тебя слушатели любят больше, чем меня.
2: Да тебе кажется, нет, ты понимаешь, я без тебя-то вообще это. Я просто так
1: интереснее, чем
2: как
1: ты.
2: Как это называется слово?
1: А любовь все-таки у всех к тебе.
2: Под
1: чего?
2: Как это...
1: Зачем эфир убрал?
2: Я же мы звук убрали. Ну, как это называется? Я твой
1: подъюбочник. Ты мой подъюбник.
2: Да. Вот. Поэтому
1: а
2: никуда
1: у нас была рубрика новостей.
2: И вот, хозяйка, подожди. Нет, смотри. Ага. И у меня вот вопрос, да, вот такой, опять же таки, видео это попалось. Все-таки так, планета, если бы не было на ней людей, она могла существовать, представляешь? Все животные...
1: Откуда
2: вот,
1: ты знаешь
2: подожди,
1: это?
2: Потому что... смотри,
1: а ты не сможешь этого доказать.
2: Убери, например, муравьев или кого-нибудь из насекомых, да?
1: Все, цепочка
2: сразу цепочка прервется.
1: Да,
2: цепочка. И какое-то животное, да, вот эта пищевая, ну, как пищевая цепочка, да, там, не знаю,
1: прервется,
2: развитие,
1: да.
2: Прервется.
1: Пчелы, если исчезнут.
2: Да, но если только убрать человека, все будет жить самостоятельно. Также начнут
1: но
2: опять...
1: Для чего-то же здесь человеки нужны.
2: Нас сюда населили,
1: да,
2: потому что это
1: да.
2: не наша родная планета. Поэтому у нас такие проблемы
1: поэтому
2: со здоровьем.
1: Давление, да.
2: Да, и все остальное.
1: Очень слабый пищеварительный тракт. Очень слабый.
2: Хозяйка, у нас, смотри, у нас кожа.
1: Очень короткая жизнь.
2: То есть мы не застрахованы
1: ультрафиолета.
2: От ультрафиолета. Да. У нас нет такой, ну, волосатости.
1: Давление артериальное.
2: От, да,
1: инсульт, инфаркты на первом месте. Рак на третьем
2: вот,
1: буквально.
2: Понимаешь, я тебе говорю, то есть нас сюда населили. Что самое интересное, мне кажется, с разных планет, потому что каждый раз это была своя планета.
1: Ты сказал с разных?
2: С разных.
1: А
2: с каких?
1: Не-не-не.
2: Вот.
1: Все, ты договорил, мы будем переходить к обычным новостям.
2: Давай.
1: Или еще. Но мне кажется, все-таки это инопланетяне выдают нам дозированно.
2: Ну что-то как-то
1: да. Да-да-да, они есть, ребята.
2: А может быть, они даже и среди нас.
1: А откуда мы вообще о них узнали?
2: Смотри.
1: Я вот помню, я вот прям с рождения знала, что есть какие-то инопланетяне, вот там эти истории от наших там соседей. Вот обычно же это так происходит. Вот он рассказывал, что где-то он увидел.
2: Ну, вот смотри.
1: Перевал Дятлова.
2: Вот, еще смотри, хозяйка. Было, знаешь, сколько случаев, когда, например, человек оказывался вообще, ну, то есть случайно исчезал в одно время и появлялся в другое.
1: В другое время, да.
2: Я вот, ну, как это тоже работает, вот просто...
1: Ну, все, ладно, да. все, закрыли тему, идем
2: столько
1: дальше.
2: Столько вопросов.
1: Кстати, в честь Тейлор Свифт, которую я упоминала, назвали новый род клопов. Вот видишь, даже в ее честь Антон...
2: Клопов назвали.
1: Да, хотя клоп Антуанелла. Антонелла Павлов, например.
2: Павловская какая-нибудь.
1: Павловская Антонелла.
2: Хватит.
1: А, ладно, все. Вот, значит, вот могли бы так клопов назвать, но нет, выбрали.
2: Павлантонелла, да?
1: Да. Тейлор Свифт, ты же сказал, хватит.
2: Ну, я что-то еще раз придумал.
1: Вот, кот Антон.
2: Не надо.
1: Кот Антон. Кот Антон.
2: Не надо вместе.
1: Какая-нибудь бактерия, которая поражает котят, например. Кот Антон. Это кот Антон? Да вы что, вы сделали прививку от кот Антона? Да? Вот. Давайте закажем там эту прививку, там, значит, да, это все.
2: А у тебя сразу эльвироз выступает, да?
1: Или как... Да! Например.
2: У вас эльвироз.
1: Да.
2: Все.
1: Ну что это взяли? У вас подагра.
2: Как будто кому-то подарок подарили, да?
1: Да, у вас эльвироз.
2: Все.
1: Все, эльвироз. Эльвироз. В нашу честь могли бы какие-то выйти, значит, назвать?
2: У вас Антонит, 18. Не могу я.
1: Вот, а для котят какое-то заболевание кот Антон?
2: Ну, вообще мне не нравится это словосочетание.
1: Мне нравится, очень красиво звучит.
2: Ты если быстро говоришь, это какое-то длинное, некрасивое слово уродское.
1: Кот Антон. Нормально звучит. Так, в честь Тейлор Свифт назвали новый род клопов. Это сделали ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде. Род
2: так.
1: насекомых получил имя Свифтепулус.
2: Свифтепулус.
1: В него вошли... Вот, Антонопулус можно было, да?
2: Эльвиропулус.
1: Павлопулус.
2: Да-да.
1: Азарапулус.
2: Азарапулус. Азарпулус вообще.
1: Азарпулус.
2: Да.
1: Чем свифты пулус. Да, в него вошли четыре разновидности, латинские названия, которых отсылают,
2: отсылают
1: к альбомам певицы.
2: Ага. Вот. Еще и каждый клоп, наверное, в честь песни какой-нибудь назвал.
1: Я не знаю, а ты бы хотел, чтобы какого-нибудь клопа или паразита назвали бы?
2: Да вот, пофиг.
1: В честь тебя. Вот
2: хоть что-то останется
1: хотелось.
2: В памяти обо мне навсегда, представляешь? И вот так, я умираю от какой-то вот этой... непонятной, там, я не знаю, какой-то бактерии. Не, ну... Что это у меня? У вас...
1: Эльдруза.
2: У вас Антониус.
1: Нет, или Эльдруза какая-нибудь, вместо медузы, да, там. Вас ужалила Эльдруза.
2: Все.
1: Много же неисследованных животных на планете. Вот могли бы моим именем назвать. Или какой-нибудь, например, инопланетянин, эльвироид.
2: Эльвироид тоже.
1: Да, эльвироид. Прикольно было.
2: Это какой-то робот.
1: Так, фантазия у нас, конечно, классная.
2: Идем дальше.
1: Ольга Бузова. Знаешь, как-то вот неинтересно возвращаться к каким-то вот обычным бытовым новостям, да? Но я вернусь.
2: Ну, давай.
1: Все. Ольга Бузова поделилась новой мудростью в интернете.
2: Новой мудростью?
1: Да. Цитаты ведущей стали очень популярными в Threads. Что она написала? Если человек твой, он твой. А если не твой, значит не твой. Заключила Бузова на днях. Свежую философскую мысль Ольге уже оценили коллеги-артистки Дима Билан и Григорий Лепс. Они, как и другие комментаторы, продолжили эту волну мудрости.
2: Ну да.
1: Но, с другой стороны, мы, конечно, привыкли так относиться к Ольге Бузовой, да, несерьезно, но ведь она права. Если вот он твой, он твой.
2: Ну, по сути, как бы...
1: А тут... если он же не твой, он не твой?
2: Ну, смотри, если рука твоя, то это твоя рука.
1: Твоя, да.
2: А если рука не твоя, то это не твоя рука.
1: Да, все. И так можно вот просто сидеть и вот просто все, что видишь вокруг.
2: Если это твоя вода, вот теперь моя вода.
1: Да, если она не моя, то она твоя.
2: Да.
1: Все.
2: Вот,
1: так,
2: вот
1: Анастасия Волочкова.
2: Кстати, я вам советую посмотреть пародию на Анастасию Волочкову, которая сделала шикарнейшую пародию дочка Эльвиры. Ребят, давайте поддержим это. У нее новый канал.
1: Она создала себе интернет... Сейчас я скажу, я даже не помню.
2: Новая страничка и в Инстаграме.
1: Да, ребят, в Инстаграм. Да, я шок, нижнее подчеркивание.
2: Да, я шок, нижнее подчеркивание.
1: Посмотрите, как она сделала пародию.
2: Да,
1: моя дочка, посмотрите.
2: Обалденно, я честно.
1: Да,
2: знаете,
1: я шок.
2: Я просто пересмотрел все это в статусе WhatsApp, и я...
1: Кстати,
2: до
1: мне
2: конца.
1: Тоже понравилось, да.
2: Очень классно, и она очень похожа.
1: Сейчас уже 261 тысяча просмотров.
2: Что?
1: Ребят, это единственное,
2: знаете, да,
1: первое видео у нее на странице.
2: Можно
1: я
2: скажу,
1: оно так разлетелось, я в шоке.
2: Что самое интересное, я пришел, я даже, она, хозяйка мне всегда отправляла, она даже здесь не было, я сам это увидел. Я подошел, зашел, я сразу ей говорю, браво, это суперски.
1: Да,
2: и
1: молодец,
2: спросил,
1: хорошо показала.
2: Я говорю, ты ее так, ну кто так профессионально накрасил?
1: Она сама.
2: И да, вот я к чему и подвожу. Хозяйка говорит, она сделала все сама. Купила парик. То есть, вот
1: линзы,
2: вы посмотрите, такое парик. Взрослое, интересное видео ребенок сделал самостоятельно.
1: Самостоятельно, да, самостоятельно. Так, ей еще тут микрофон. Микрофон они нашли.
2: Это
1: они...
2: пакеты.
1: Пакеты,
2: да,
1: мусорные,
2: да,
1: значит.
2: Но очень здоровские.
1: Черного цвета держит
2: Миша,
1: младшая дочь.
2: Она классно сделала пародию.
1: Посмотрите, ребят, посмотрите, это ее новая страничка.
2: Можете репост.
1: Так, новость такая. Анастасия Волочкова отказалась отдавать квартиру единственной дочке. Балерина решила сдавать московское жилье, которое ей подарил Сулейман Керимов. Да-да-да, тот самый Сулейман Керимов, о котором она рассказывает, да? За 500 тысяч рублей вместо того, чтобы передать его Ариадне. Когда, говорит, моя дочь претендовала на эту квартиру, я ей сказала об одном. Доченька, это моя квартира. Мне ее подарили, к папе иди. Я уступаю право долга тебе. Люди, которые близки нам по крови, зачастую очень далеки по духу. И есть люди, которые относятся ко мне лучше, чем мои родственники. Передают слова балерины Поп-Кейк.
2: Вот, я понимаю ее.
1: А я поняла, почему у нее конфликт вообще с мамой, с дочкой. Все потому, что, к сожалению, Анастасия Волочкова, она, ну, мягко говоря...
2: Прибухивает.
1: Ну все, ты уже сказал, ну, пожестче. Ладно. Она спивается.
2: Ну, выпивать не получится,
1: да,
2: как бы сказать.
1: Да, ее в этом не поддерживает ни дочка, ни мама.
2: Как кто
1: вот
2: поддержать?
1: У нее появился там этот Джигурда, ее друг,
2: нет,
1: какие-то еще ее эти друзья. И, значит, ее какая-то вот эта помощница. И она говорит, я ей, если надо, отпишу эти там дома, квартиры и прочее. И тут же появились те самые стервятники, да, которые видят, что человеку нужна помощь. И они изображают из себя верных друзей-собутыльников, которые, возможно, какую-то выгоду рядом с ней ловят.
2: А вот представляешь, вот лет через пять, например, если она такая раз придет в себя и скажет, а вообще это все был грим и это был просто хайп.
1: Нет, нет, нет, нет, Антон.
2: Нет, если бы так произошло, я бы, конечно,
1: да,
2: удивился. Да,
1: жалко
2: потому, что
1: мне ее, конечно.
2: Очень жалко, очень талантливый
1: жалко
2: человек, до чего докатился, что
1: была красивая,
2: стал, становится уже посмешищем где-то в некоторых вот в этих мемах. Да,
1: да, идем дальше.
2: Да.
1: Илью Соболева захейтили за шутку про грудь Кати Голден. Я не знаю, кто такая Кати Голден. Может,
2: наверное,
1: какая-то
2: порно-актриса.
1: Ну вот что ты несешь?
2: Ну а так же можно? Ну для взрослых?
1: Нет,
2: ну,
1: вообще
2: а
1: нет.
2: да? Я
1: говорит,
2: прошу
1: актриса, кино, там жанр, видео для взрослых.
2: А, извиняюсь.
1: Так нельзя говорить.
2: Хорошо.
1: Так, на свадьбе, где комик выступал ведущим, во время одного из конкурсов он обратился к блогерше. Это блогерша, Антон.
2: Что?
1: Ты ошибся. И заявил, что ее грудь находится на начальной фазе формирования. У нее такая очень плоская грудь. Платье такое в облипочку, да. Голден на шутку не обиделась и ответила комику в таком же духе, назвав ее такой же плоской, как и ее грудь. То есть твоя шутка такая же плоская, как и моя грудь. А вот подписчики блогерши юмор не оценили и обвинили Соболева в неуместности. Сам комик позже оправдался за шутку, пояснив, что маленькая грудь – это просто данность, которую он и описал. Намеренно сложной формулировкой, он говорит, да? Как, примерно, говорит, как если бы мимо проходил верблюд, и я сказал бы «верблюд», или пролетел самолет, и я сообщил бы собравшимся «самолет», заявил Соболев, да? И что написали?
2: Да.
1: Значит, пользователи. Да. Обратите внимание, Илья только в самой начальной фазе формирования чувства юмора, но как комик он уже никому не интересен. Илья только в самой начальной фазе формирования роста, ему пишут вот тут, да?
2: Да-да-да, начали.
1: Я вообще такого от тебя не ожидала. Давайте отменять Илью Соболева, феминистки, где вы и так далее. В то время как сама блогерша Катя Голден, она на это вообще не оскорбилась, наоборот, она словила на этом хай.
2: Конечно, мы теперь узнали, кто такая Катя Голден.
1: Да, все на нее подписываются, комментируют.
2: Я просто теперь хочу посмотреть на ее начальную стадию.
1: А я посмотрела это видео. Тебе оно попадется сейчас в Инстаграм, оно всем попадется, оно уже в топах.
2: А вот знаешь, если взять вот просто вот...
1: Просто она так плоско там что-то пробегает, и он грудь у Кати Голден на начальной стадии формирования.
2: Нет, я тут ничего такого ужасного не услышал.
1: Я вижу, что это оскорбительно. Нет,
2: это оскорбительно, конечно,
1: мужчине некрасиво обсуждать грудь и прочие выпуклости.
2: Вообще не своей женщины.
1: Не своей женщины.
2: Еще и прилюдно.
1: Но так как она это позволяет, ее все устраивает, в принципе,
2: да, тогда,
1: не вижу смысла даже его осуждать.
2: А вот знаешь, насчет Ильи Соболева,
1: сказал такое мне, я бы его осудила, конечно же. Это
2: знаешь,
1: некрасиво.
2: Хозяйка, я знаю, что хочу сказать. Илья Соболев, вот я раньше не замечал, но ты мне когда сказала, да, что у него злой вайб, я это замечать стал вот по обычному, вот даже по выражению лица.
1: Он иногда очень злой.
2: Иногда даже где-то в манерах его шутить, или когда к нему, с ним шутят, как он на все это реагирует.
1: Галустян тоже злой вайб.
2: И смотришь на эту реакцию его, и ты знаешь, как-то, как вот в комике с ним, в нем, точнее, извиняюсь, разочаровываешься. Ну, как-то знаешь, уже хочется
1: мешать. Да он никогда и не был сильным комиком.
2: Не, знаешь, где-то вот в Камеди мне нравились, вот когда он молодой был, да, там в Камеди-баттлах, там, я не знаю, еще. Там прикольно было, так еще незаметно было, да, потому
1: сейчас
2: что...
1: Сейчас с возрастом видно. Он такой злобненький.
2: Потому
1: такой.
2: Что сейчас мы видим интервью где-то, какие-то еще другие его. Вот, ну, он чаще как но появляется.
1: У Павла Воли тоже есть такой злой вайб, но он как будто подобрее, чем Соболев.
2: Не, он подобрее однозначно.
1: Да, он подобрее, чем Соболев. Он попроще как будто бы, но он и интеллектуально, конечно, в разы развитее, чем все комики, наверное, вместе взятые. Но вот Галустян и Илья Соболев, вот такой злой вайбик у них. Такие злобненькие. Но хотя Галустяна, мне кажется, никто не переплюнет. Вот Галустян для меня лично, опять же, это мое мнение, ребят,
2: я вот,
1: субъективное.
2: Знаешь, я вот сейчас на данный момент...
1: Мне кажется, он очень злой.
2: Хозяйка, вот знаешь, на данный момент, например, конечно, есть много комиков, да, во всем мире, но вот мне больше всех импонирует, и я надеюсь, он меня не разочарует, очень Сергей Орлов нравится.
1: Да.
2: Я вот смотрю, как он гуляет, как
1: знаешь,
2: он вот ведет...
1: Если взять вот, вот еще вот, я не знаю, кто, пародист, кто, комик, как его называть? Илья Сатир. Вот у него...
2: Сатир, он пародист.
1: Вот он,
2: наверное,
1: такой очень привлекательный мужчина,
2: очень
1: визуально
2: интересный.
1: Такой интересный, да. Но вот у него есть вайб не злобного, а вот знаешь, какой у него вайб? Как вот, знаешь, вот, как бы выглядел приспособленец? Вот что-то такое в нем есть, какой-то он приспособленец как будто.
2: Как будто...
1: Вот как будто где выгодно, вот и он и там.
2: Ну, как я, да, типа?
1: Да,
2: вот ты говоришь,
1: просто ты такой простодыристый, а он такой хитрый. Ты такой простодыристый, а он нет, он прям такой вот.
2: А
1: мне кажется,
2: сложно,
1: это Илья Сатир.
2: Сложно...
1: Вот я не знаю, я на него смотрю, и вот всегда вот у меня в голове какой-то вот приспособленец.
2: А к кому он приспособился?
1: А хитрющий такой, хитрющий, скользкий, это вот Джарахов.
2: А, это да.
1: Он такой хитрый.
2: Однозначно.
1: Вот тоже что-то такое приспособленческое тоже есть. Что такое? Так, все, что еще мы будем обсуждать? Ладно, новости, рубрика слишком затянулась.
2: Затянулась,
1: у нас
2: ничего.
1: Уже конец этого часа.
2: Ну, зато,
1: ребята, пишите нам по теме, что, по вашему мнению, подорожало за последнее время так, что вы уже отказались от этого продукта,
2: ну, или
1: возможно.
2: Задумываетесь,
1: услуги,
2: например, да.
1: Услуги.
2: Что непомерно дорого, по вашему мнению, для нашего времени. Пишите 8 700 107 10-22.
0: Осеннее утро.

0: Машечки.
1: Прекрати вот так.
0: Нет, я просто испугался. Как надо влетать?
1: Перехожу к вашим сообщениям. Ребят, тема такая. Быстренько.
0: Тема у нас такая. Что, по вашему мнению, сейчас стало намного, ну, слишком дорого стало для своих... Как что я, короче, забыл. Опять не смог сформулировать.
1: Ладно, перехожу к вашим сообщениям. Доброе утро. Скумбрия подорожала просто немыслимо. Алексей из Казахфильма. Да. Скумбрия всегда для меня была самой такой дешевой рыбой. А сейчас она такая недешевая.
0: Вот, между прочим, да. Кстати, я тоже скумбрия думал, как селедка раньше стоит. Ну, там... А селедка тоже поздно подорожала?
1: Тосечка, если ты эти рыбы не покупаешь и не ешь, пожалуйста, не обсуждай. Не обязательно,
0: нет, но я знаю, что она дорогая.
1: Не обязательно тебе быть в эфире постоянно. Можешь помолчать пока. Да, не обязательно. Так, ужасно дорогой сыр, сметана и масло стали. Но это ни в какие ворота. 8 тысяч за килограмм масла. Покупаю теперь только иранского производства. Избегаю наших производителей. Да? А вы что, так по много покупаете? Да, по килограмму. Как-то 8 тысяч. А где это масло?
0: Но некоторые
1: стоит,
0: хотят, как сыр в масле кататься.
1: Так, Элечка, доброе утро. А что за мужичок снимает коллаб с вашими девочками?
0: Это муж. Что за мужичок? Вам надо было чок отрезать, и уже было бы понятно, кто это.
1: Да.
0: И чок.
1: Так, тут спрашивают, а как вы выиграли суд? Подскажите. Я просто удалила сообщение, нарушение там приостановлено, но я не знаю, что было бы, если бы я не удалила. Возможно, что-то было бы, а может быть и не было. Я уж не могу этого знать.
0: Мы этого не знаем.
1: Так, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
0: Да.
1: Так.

0: Сейчас бы вы видели, что я делаю. Она моргает, а не от меня, а я его так амулетами тычу.
1: В лицо тычет мне амулетами.
0: Так, подожди, самое главное, смотри.
1: Ребят, если вы что-то пропустили у Антона, Антон сегодня пришел, приподнимает свою кофточку, а у него над пупком большая шишка, ну такая, с большое куриное яйцо.
0: Из куриное яйцо.
1: С куриное яйцо. Хотя, да, с куриное яйцо. И оно вот так, вот из кожи, вот так кожа вот так торчит. Что это? Мы задавались вопросом, и нам отвечают,
0: да,
1: о том.
0: Быть, это сейчас чужой!
1: Вдруг только присоединились,
0: да,
1: к нам.
0: Вдруг это чужой из меня лезет, такой.
1: Я пришел на эту планету и испортить всем жизнь.
0: Не, вот сразу в тебя. Так из меня в тебя.
1: Так, подождите, что я говорила? Я потеряла мысль.
0: Да, ты говорила,
1: а,
0: что вот
1: это,
0: да.
1: Я напоминаю тем, кто прослушал.
0: И мы вот начали.
1: Так, да. Же, дальше, что пишет Лана. У моего свекра много таких шишек. Обследовался, сказали, просто жировики. Лучше не трогать. Так у него этих жировиков не было, а тут он внезапно появился, что ли? По теме неоправданно дорого действительно стало сливочное масло, хорошая туалетная бумага. Еще заметили, авокадо стало сложнее найти хороший. И цена на него высокая. Ребята, я на зеленом базаре покупаю авокадо. Там все хорошие. Там по 800, по 900 тенге. Вот на первом этаже.
0: Да.
1: Вот прям вот подходите там вот на первом этаже. Вот, вот где эскалатор. Вот сюда чуть вправо, туда. И вот, значит, и вот там вот хороший авокадо я беру сразу на неделю. На зеленом базаре. Ага. И дешевле,
0: да.
1: И, значит, ты можешь сама выбрать. Но они тебе сами выбирают только спелые. Там разрезаешь, там они черные, а прям вот спелый. Классный. Доброе утро. Да, все подорожало. От себя могу отметить. Раньше раз в месяц после зарплаты я ходила в дорогие рестораны. Хотелось попробовать интересные новые блюда, взять какие-то идеи на заметку и потом попробовать приготовить что-то подобное дома. Но сейчас цены в таких ресторанах стали просто нереальными, поэтому я вообще перестала их посещать. Вот я даже на выходных, не на выходных, а когда вот, на прошлой неделе, сходила в общеизвестный ресторан. Салат.
0: Так.
1: Смотри, я взяла салат.
0: Да.
1: 4500.
0: Ого.
1: Там такая маленькая такая тарелка.
0: Для салата это
1: салат
0: дорого.
1: С тунцом, с консервированным тунцом и там пару листиков и пол яйца вот так отварных лежат. 4500. Значит, бургер домашний, по-домашнему 5500.
0: Ничего себе,
1: да, десерт 4200.
0: Это ты в одного на пятнашку нажрала?
1: Не нажрала, а
0: ела. Извини, пожалуйста.
1: Да. Я заказала, я потом была в шоке, что так дорого. Я сначала как-то по старой памяти, а у них тоже подорожало. Кстати, рестораны очень сильно подорожали. А те, где не подорожало, они просто очень сильно уменьшили блюда. Очень сильно.
0: В этом.
1: Да. Доброе утро, хорошего утра. Антон, срочно иди в больницу. По теме, кажется, все дорого, отказаться нельзя. Вот так вот кратко нам написали.
0: Все, кто вас знаете, вот когда вот, мне нравится, кто написал срочно идти в больницу, я уже это сам понял, как бы. Если у вас какие-то есть более подробные новости.
1: Вот тут еще пишут: пожалуйста, повторите по буквам Инстаграм дочки. Не получается найти.
0: Давай, помогите.
1: Английские буквы маленькие, маленькие английские буквы, да, получается, да, там? D, A, потом Y. U.
0: Y, да, поняли.
1: Да, я, шок. Потом А, потом шок. S. H-O-K.
0: Кей,
1: да. Да, я шок. И там у нее вот есть пародия на Волочкову.
0: А нижнее подчеркивание где?
1: Это оно в конце.
0: Просто, да?
1: Нижнее подчеркивание в конце. Да, да, я шок, нижнее подчеркивание.
0: Как бы хвостик, да, такой?
1: Да.
0: Все понятно.
1: Доброе утро, васабушки. Хочешь себя порекламируй? Давай свои соцсети.
0: Да ладно, у меня Антон Павлов, васаби.
1: Васаби с W, васа,
0: ну, да.
1: Не В, а
0: я
1: В,
0: уже многие...
1: W.
0: Антон Павлов, васаби, подписывайтесь,
1: да.
0: Можете это, да, там, комментарий, кстати, я пытаюсь вот это пробиться, вот эти блогерства, так и не получается. Накидайте там, пожалуйста, комментариев, вам же ничего не стоит.
1: Давайте, ребята, поддержите Тосечку. Доброе утро, васабушки, давно перестала покупать семгу. Раньше брала распиленную тушку, а сейчас только по праздникам пару стейков. Перестала брать говядину, перешли на курицу и конину. Пришлось почти отказаться от йогуртов, шоколада, сырков, орехов. Даже сыр не всегда беру. А вот что самое интересное, Тосечка, я не знаю, что происходит, но помнишь, какой-то ученый говорил, что со временем мы, возможно, потеряем интерес к красному мясу. У меня всегда были дома мясные блюда.
0: Так, я знаю.
1: И почему-то ни я, ни моя семья не особо едим говядину.
0: Почему?
1: Не знаю. Как-то вот котлеты, все это мы как-то уже не едим.
0: Зовите меня, я буду
1: мы
0: есть.
1: Мы стали равнодушными к мясу. Равнодушными.
0: Да что вы едите?
1: Куриное мясо.
0: Ну, куриное, это курица, тоже мясо.
1: Ну да, но именно красное мясо, говядина.

0: говядина, конина, баранина.
1: А, это считается
0: вообще
1: красным.
0: Нет.
1: А как же шашлык?
0: Конину,
1: из курицы, что ли?
0: Шашлык мы редко вообще. А конину, баранину вообще никогда не покупаем. А вот именно говядину вообще чуть перестали мы есть. Не потому, что
1: нет,
0: подорожала.
1: Нет, я не могу.
0: Но она реально подорожала.
1: Я не могу без такого мяса, честно.
0: Так, здравствуйте. Больше всего удивляет дорогая вода в стеклянных бутылках. Раньше пили из-под крана совершенно бесплатно. Пейте, сейчас можно
1: я
0: тоже пить
1: скажу,
0: из-под
1: вот
0: крана.
1: Я вам скажу, вот эта вода в стеклянных бутылках, та же самая вода из-под крана, честно.
0: Да, ребята, что я хотела сказать?
1: Мы
0: перешли во второй час.
1: Опять?
0: Ладно, я к вам вернусь. Я забыла мысль, что я хотела сказать. Быстро напомни.
1: Да какой? Я даже не понял, что ты хотел сказать.
0: Можно пить, я из-под крана,
1: да,
0: вот это набираю, нормально, пью, да. Ничего страшного. Все годы мы пьем из-под крана, все окей. Да.
2: Доброе осеннее утро. Напоминаю.

0: Так, ребята, это рубрика новостей.
1: Да.
0: Сейчас подождите, я аудио запишу.
1: Давай, сейчас, ничего страшного.
0: У меня сейчас рубрика новостей, я сейчас буду без связи. Все, извините, пожалуйста, давай. Ребята. Просто тут кое-кто у врача, и мне
1: нормально,
0: надо было...
1: Нормально. Все мы люди, мы все понимаем.
0: Да, ребята, простите, 09, пожалуйста.
1: 09, загадывайте меня, желание быстрее.
0: А, 09-09, загадали, да. Все. В Лос-Анджелесе попытались ограбить дом Квентина Тарантино.
1: О!
0: Как пишут местные СМИ, неизвестный в черной одежде забрался на второй этаж трехэтажного здания, расположенного над Малхолланд Драйв.
1: Нарушителя
0: заметил садовник и вызвал полицию. К моменту их приезда злоумышленник успел скрыться, сейчас его ищут. Пропало ли что-то из дома, пока неизвестно. Ну как же это небезопасно, да, вот?
1: Да. Даже на Манхолланд Драйв.
0: Знаешь, вот там даже вот какие-то эти бандиты странные, они вообще как будто ничего не боятся.
1: Просто
0: а вы
1: нет.
0: Видели эту женщину, которая с ножами вот так стояла, ее потом там обезвредили, ее, по-моему, нет. Убили на месте.
1: Да ладно.
0: Да, на этом, это Таймс-сквер, по-моему, там это.
1: А
0: вот.
1: Ты чего?
0: Да, посмотрите, такая в розовой футболке, стояла ножами, махала. Вообще там много каких-то психов, мне кажется, фриков. Так, идем дальше. Спасибо за то...
1: Вообще, как бы, прикинь, вот...
0: Вот как ты думаешь, кто это,
1: извини,
0: кто
1: пожалуйста,
0: это написал
1: мысли, вот
0: из известных
1: своего
0: личностей?
1: Своего сына вот так Квентин назвать.
0: Квентин?
1: Да.
0: А тебе какая разница? Ты, Тосечка, ни одного сына-то толком не растил.
1: Ну
0: так
1: как?
0: Что... Кота назови
1: Симбочка.
0: Квентин. Не
1: у
0: надо.
1: Симбочка, персик.
0: Так, сейчас, подождите.
1: Персивальд, точнее.
0: Я тебе скину буквально
1: попозже.
0: Через 5-10
1: минут.
0: Да, сейчас Антон, когда перекроет эфир, я скину. Да.
1: Музыка будет?
0: Сколько?
1: Так. А, денежку ему. Да, ничего, давай. Так
0: сейчас,
1: вот, да.
0: Мы да просто все деньги у меня, и мне надо скинуть сейчас
1: смотри,
0: деньги,
1: смотри, а
0: ребята,
1: с другой
0: подождите.
1: Стороны, Квентин Антонович. Нет, мне кажется, не совсем для понимания моего, что вот нужно так называть ребенка, особенно в постсоветском пространстве. Его дети будут булить. Квентин.
0: Так, подождите, ребят, сейчас Квентин. Ага,
1: да.
0: А у тебя есть какие-то новости?
1: Мои новости все у тебя, Элечка. Не, ну они есть там, я могу посмотреть. Сейчас, подожди-ка, давай. Так.
0: Сейчас, ребят, я отвлеклась. Все, возвращаюсь к вам.
1: Я песню пел, да.
0: Как ты думаешь, кто написал спасибо за то, что тогда выбрал меня?
1: Человек.
0: Ксения Собчак.
1: Ну, человек.
0: Она трогательно обратилась к Богомолову в годовщину свадьбы.
1: Так.
0: Пара в браке уже 7 лет. По словам Ксении, благодаря супругу она, наконец, перестала бояться быть собой. Она написала: «И все эти годы я живу с ощущением, что рядом со мной человек, который разрешил мне быть собой и полюбил меня». Полюбил именно меня, ту самую Ксюшу, которую я привыкла прятать от всех и за которую мне всегда было неловко. Ту настоящую Ксюшу, которая веселая хулиганка. Но так как мой муж интеллектуал, эстет, вдруг вы не знали, говорит, мое хулиганство облагородилось и стало красивым и изящным. Спасибо тебе за нас и за то, что тогда давно выбрал меня». Вообще, вот как-то образ Ксении Собчак не клеится с тем, что она говорит...
1: Она написала.
0: Да, с тем, что она
1: написала.
0: Тем
1: более Богомолову.
0: Спасибо, что выбрал меня, серьезно. Так он тебя... Так он и другую-то и не выбрал бы. Он выбрал тебя, потому что у тебя как бы связи и...
1: И все в порядке.
0: И деньги, и ты влюблена в него по уши. Как бы он не выбрал бы какую-то Ксению Собчак откуда-нибудь там из аула, знаешь.
1: Ксению Чак-Чак, например.
0: Да, ну какую-нибудь другую он бы не выбрал, да. А выбрал именно Ксению Собчак. Ладно, идем дальше. Леди Гага впервые стала мамой в возрасте 40 лет. Новый повод для обсуждений в Голливуде. Мать монстров теперь просто мама. Ее заметили на прогулке в Северной Калифорнии с женихом Майклом Полански и слингом с малышом на груди. Официально Гага не сообщала о том, что вскоре ждет пополнение, а в последнее время активно снималась и гастролировала. Вполне возможно, что этого ребенка родила и суррогатная мать.
1: Вот да. Как все-таки у этих вот... богатых, успешных людей, да, мир по-своему, да, как-то вертится.
0: Да, все как-то то иначе. Представляешь... Но, Тошечка, будь у меня много денег, я бы никогда сама не рожала, я бы все-таки брала бы суррогатную
1: маму.
0: Нет, ну
1: вот,
0: маму.
1: Например, просто, да, вот так раз, смотри, такой ребенка вот ты хочешь зачать, да?
0: Да.
1: Звезда. И ты такой не откладываешь никакие свои концерты, никакие съемки в кино, там не свою жизнь, она у тебя там гормональный сбой.
0: Ты продолжаешь,
1: да.
0: А потом тебе раз, суррогатная
1: ребеночка,
0: мама.
1: И ты такой, и это твой ребенок.
0: Но чтобы такое произошло, надо же опять же таки добиться такого положения,
1: знаешь,
0: добиться,
1: мне кажется,
0: много.
1: Все-таки, да, понятно, что Но чтобы понять, что такое материнство, мне кажется, надо это все-таки пережить. Все это вот эти 9 месяцев попробовать. Ну, не то, что попробовать, а вот как все должно быть. Проносить его в себе, пройти через вот роды, вот мне кажется.
0: Ага. Ого. Ага. Так, и...
1: Ну вот, и только тогда, мне кажется, ну, понимается материнство.
0: Так, у берегов Аляски.
1: Не, ну понимаешь, просто смотри, вот ты не рожал ребенка, и ты сразу стал мамой. Завелся. Как ты можешь сразу понять, что через счет прошел, насколько он тебе родной? Так то же самое, знаешь?
0: Все, это надолго, ребят.
1: Нет, просто то же самое можно взять из, ну, вот где-то помочь детям, да, из приюта, да?
0: Да.
1: И сказать, это твой ребенок, и все. Но ты же то же самое, не рожал его. Тут только, может быть, там какие-то...
0: А как называется то, когда ты сам его зачал, сам, по сути, там, как бы присутствовал, и это твой сын, а ты просто не растишь его. И абсолютно для тебя чужой человек. Вот как это, вот как называть?
1: Ты все равно его останешься папой.
0: И? А суррогатная мама, когда рожает, ты все равно биологически его папа.
1: Я, получается, суррогатный папа.
0: Нет, Антон, ну это не так работает, понимаешь?
1: Да как это
0: там
1: не
0: же,
1: так?
0: В суррогатную маму помещают оплодотворенную яйцеклетку,
1: подожди, чтобы понять,
0: из клеток родителя.
1: Понять отцовство, это надо, ну, понимаешь, со временем все это вот как бы это к тебе приходит. То есть процесс зачатия тебя не приводит сразу в состояние быть отцом. Понимаешь?
0: Mm-hmm, да.
1: Сколько раз бы ты не пробовал это. Вот. А материнство, вот, понимаешь, когда ты в себе все это проносил?
0: Да, ну, конечно же.
1: Нет?
0: Это говорят только мужчины, которые сами никогда не вынашивали ребенка.
1: Нет, мне кажется, я вопрос задаю, я же не женщина.
0: Нет, вообще нет.
1: Ну, все тогда хорошо.
0: Ну, почему? Ты же сдаешь там какие-то анализы, там, это яйцеклетка, все. И... А что ты хочешь сказать, что Баяна Лагузова, она любит своих дочек меньше, которые
1: нет,
0: суррогатные?
1: Нет,
0: ну, конечно,
1: а вот смотри,
0: это же
1: нет,
0: их причем, дети.
1: Слушай,
0: биологически
1: еще,
0: это их дети.
1: Еще у меня такой вопрос. Вот помнишь, мы читали новости в Китае, да, что уже создают даже роботов, которые, ну, помогут...
0: Искусственная матка.
1: Да.
0: Уже, да, к концу этого года говорят, что, возможно, она уже и родит.
1: Представляете?
0: Да.
1: Да. Вот так вот, и уже...
0: Нет, я опять же повторюсь, будь у меня миллионы денег, вот
1: да,
0: с тем,
1: я
0: как
1: понял.
0: Я мучилась после родов, потом после одних родов, потом после кесарева сечения, это ужасно, ребят, это просто как гореть в аду. Вот чем это все повторять, вот будь у меня деньги, суррогатная мама, не вопрос, вообще не вопрос, вообще. У меня было бы очень много тогда детей, я люблю детей. Но почему я дальше как бы не хочу их рожать? Потому что по причине моего, опять же таки, здоровья. Вот, вот, все. Так, у берегов Аляски, ты чего замолчал-то?
1: Я Дошка. Задумался.
0: Так бесполезно вещал.
1: Да. Нет, просто когда мне башился, так я...
0: Да, да. У берегов Аляски спасли 15-летнего подростка, который несколько дней провел в открытом море после трагедии во время рыбалки. Юноша отправился в море вместе с двумя братьями, однако их лодка перевернулась. Оба его брата погибли у него на глазах, а подросток остался один и был вынужден держаться возле перевернутого судна. Без еды и питьевой воды он провел в море около 3 суток. Спустя несколько дней подростка заметили спасатели и подняли его на борт. Жесть какая.
1: Очуметь. Вот это потерять вот история для всего.
0: Потерять двух братьев.
1: Для кино, для автобиографии.
0: Да, и трое суток
1: дрейфовать
0: вот просто
1: вот
0: на перевернутой лодке дрейфовать.
1: Прикинь,
0: по морю.
1: В океане. В океане,
0: да,
1: или в море?
0: У берегов Аляски вот нашли его.
1: Еще и у берегов Аляски. Не совсем,
0: да,
1: тепло-то там.
0: Там холодно, он в куртке, он тепло одет. Ну, трое суток.
1: Тепло одет, в воде это не помогло.
0: Подожди. А ночью?
1: Это вообще жесть.
0: Ночью, ты прикинь, как ему страшно было ночью. Бедно, что он только не пережил.
1: Это к психологу.
0: Я вчера 30 минут пробыла без телефона. Мне так скучно было вообще жить просто. Вот.
1: То есть ты думаешь, ему там скучно было?
0: Сравнение было тупое, согласна. Да. И...
1: Он такой, прикинь, на вот этой своей субмарине.
0: Ребята, переходим к самой лучшей новости последней недели. К самой лучшей.
1: Давай.
0: Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
1: вот
0: заработала,
1: да,
0: 5,5 миллионов долларов призовых за победу на US Open 2026. Что со мной? Эта сумма стала крупнейшей выплатой чемпиону одного турнира в истории профессионального тенниса.
1: Да.
0: В финальном матче Рыбакина обыграла белорусскую Арину Сабаленко со счетом 6-4, 5-7, 6-2 и впервые в карьере завоевала титул US Open. Open, да, US Open. Open, Open.
1: Open.
0: US Open.
1: US Open. Open,
0: открыт. Я вот US Open.
1: группу Сёпин.
0: Триумф Нью-Йорке принес казахстанке не только третий титул на турнирах Большого шлема, но и рекордные призовые в истории тенниса. Там также присутствовали Брэд Питт.
1: Да-да-да. Джессика
0: Пэрис
1: Альба.
0: Хилтон, Джессика Альба.
1: И Пинк.
0: Да. И Пинк.
1: Да.
0: Так, что еще я хотела обсудить? Ребята, вы видели, какая жесть случилась? Матч-поинт буквально случился в Белоруссии. Белоруссии, да? Белорусский хоккей потрясла страшная трагедия. Не только весь тред шумит об этом. 38-летнего бывшего хоккеиста и судью Алексея Гавриленко подозревают в убийстве 43-летней минчанки Татьяны Мартищенко, которая была беременна. В МВД сообщили, что мужчина признался в близких отношениях с погибшей. То есть ее до этого минчанку Татьяну Мартищенко искали. Она без вести пропала. Там ее несколько дней искали всем тредсом. А потом выяснилось, да, что мужчина признался в близких отношениях с погибшей, в том, что знала ее беременность. То есть внезапно пропадает 43-летняя минчанка. Она беременна, там на 5-6 сроке беременности, да. Она пропадает, ее ищут, а оказалось, то есть он уже признался в убийстве. Оказалось, что это сделал Алексей Гавриленко, 38-летний вот бывший хоккеист и судья, только для того, чтобы его жена не узнала об измене. О том, что он ходил налево, значит, к этой, значит, Татьяне Мартищенко.
1: Вот вообще...
0: То есть он завел себе любовницу, а у них были отношения, она от него
1: говорит,
0: забеременела,
1: беременна, да.
0: Она говорила, я беременна, возможно, она говорила, возможно, она ему сказала, что расскажет его жене, он ничего как бы не придумал, да, и он просто испугался, что все узнают, жена узнает, его бросит, и он пошел как бы и...
1: А теперь жена не узнает,
0: он,
1: да?
0: Он вот несколько раз ударил женщину, простите за чернуху в утреннем шоу, но все-таки это новость такая, да, громкая. Женщину ножом, после чего вывез тело за город и закопал, пытаясь скрыть следы преступления, но его нашли.
1: Просто
0: беременную
1: шок.
0: Свою любовницу.
1: Нет, у меня просто шок.
0: Вот тебе и пожалуйста, матч-поинт в обычной жизни. Помните такой фильм «Матч-поинт»?
1: Ой, конечно, помню, но вот. Жесть, конечно.
0: Это жесть. Просто жесть, ребята.
1: Да, давай лучше какую-то, ты сказал, хорошую
0: вот
1: новость.
0: Он боялся, что жена узнает. Теперь узнали все вообще, весь мир узнал об этом.
1: Так еще и не об этом, лучше бы потом узнали, чем об
0: лучше
1: вот этом.
0: Лучше бы вот жена узнала, да и все. Вот, да, вот. Тосечка, молодец. Вот ты вот такой честный, даже. Ты вот лучше вот, ты бы на его месте, лучше бы во всем признался и все, попросил бы прощения.
1: Ну нет, как...
0: И тебе бы все простили.
1: Слушай, ну не убивать мне... же, не убивать же человека.
0: На зло твоей коллеги тебя бы простили. Видишь, как все срабатывает, оказывается, круто у тебя. Ты вообще молодец.
1: Хорошо
0: устроился. Так, что еще хотела озвучить? Так, бывший сотрудник ЦРУ заявил, что агентство может удаленно взломать ваш телевизор, превратить динамик в микрофон и слушать все, что вы говорите, даже когда телевизор выключен. Вот, пожалуйста, вот это такая новость. Но мы уже ее обсуждали, да, так кратко, конечно,
1: да,
0: мы
1: все-таки
0: ее обсуждали. Еще исследование показало, вот это исследование о нас.
1: Давай.
0: Да, что ходить на работу до 10 утра,
1: кстати,
0: это буквально пытка для вашего разума и для вашего тела. Это пытка. Это оказывается,
1: однозначно.
0: Очень тяжело, да. Так, вот еще... Так, такая история случилась в одной из зарубежных клиник. Перед смертью мужчина попросил показать ему женскую грудь.
1: Это да, я читал.
0: Да, такая новость. В одной из зарубежных клиник произошла необычная история, которая вызвала широкий резонанс в интернете. Пожилой пациент находился в тяжелом состоянии. Врачи понимали, что его жизнь близится к концу и старались сделать последние часы максимально спокойными и комфортными. В какой-то момент мужчина признался, что у него осталось одно последнее желание – перед смертью увидеть женскую грудь. Просьба пациента поставила медицинский персонал в непростое положение, однако одна из медсестер, как сообщается, в распространяющейся информации, решила отнестись к ситуации серьезно.
1: Так.
0: Серьезно, да. Значит, и выполнила его просьбу, показала ему грудь. Она посчитала, что это поможет мужчине уйти из жизни с ощущением исполненного желания.
1: Да.
0: Она подарила ему чудо, по ее словам. Поступок сотрудницы вызвал неоднозначную реакцию. Одни пользователи посчитали ее решение проявлением сострадания, человечности и уважения к последней просьбе человека. Другие выразили мнение, что медицинские работники в любой ситуации должны придерживаться профессиональных норм и соблюдать границы и этику. История быстро распространилась в социальных сетях, вызвав множество обсуждений. Пользователи продолжают спорить о том, где проходит граница между милосердием, личным выбором и профессиональной этикой. Но тут смотрите, какая история, как с Соболевым, да? Если она не против, если она это сделала самостоятельно, и ее ничего не оскорбило, не обидело, то почему бы и нет? Но вообще для меня очень странно, да, что мужчины, вот настолько устроены мужчины, что они даже перед смертью хотят увидеть женские титьки.
1: Нет, ну а почему бы и нет? Ну вот у него такое желание.
0: Но с другой
1: желание,
0: стороны, смотри, вот когда
1: смотри.
0: Ребенок рождается, да. Младенец,
1: он же видит его первым что? Грудь.
0: Сразу к груди прикладывают, вот. Сразу.
1: И вот хочется он, уйти с грудью.
0: Он, да, вот он и ушел с грудью, да.
1: Нет, я в плане того, что
0: но
1: вот,
0: только там
1: знаешь,
0: контекст был совершенно другой.
1: Смотри, если, например, я понимаю, не понимаю, если бы он попросил медсестру, да, и там у него не было на самом деле жены там какой-нибудь, может быть, еще кого-нибудь из женщин, да?
0: Или... А у него не было.
1: А, у него не было. Тогда я вот просто я скачал бы сказать медсестре спасибо. Но она выполнила... Нет, она выполнила предсмертное желание. Представляешь, все, человек...
0: Подожди, сейчас давай моделируем ситуацию.
1: Предсмертное
0: желание. Ты медсестра, и я медсестра. Вот он такой... Умираю. Покажите грудь, покажите тетке.
1: Я, например, одинокая медсестра.
0: Нет, вот, ну давай, а я замужняя, да?
1: Да, ты ладно, не надо. Не, мы с тобой спорим. Я такой, иди ты такая, я замужняя. У меня уже...
0: Я бы показала.
1: Не первый...
0: Нет, я бы показала.
1: Вот,
0: да, все-таки умирает человек. Да, умирает, да.
1: Прикинь, я бы вот показала, все, он да. сейчас уже, да. Ну, тебе не стоит, как будто... Представь, что ты переодеваешься.
0: Но если бы он сказал, станцуй для меня.
1: Нет,
0: тогда уже это как-то нет.
1: Это уже как-то, да, это перебор.
0: А ты бы показала?
1: Я бы показала.
0: Все, мы бы показали.
1: Ну, если бы я был женщиной, да, мы модулируем ситуацию.
0: Да, мы модулируем ситуацию. Так, звезда...
1: Я бы показала.
0: Звезда...
1: Почему, мне кажется, что женщины так разговаривают?
0: Они так женщины никогда не разговаривают.
1: Я бы еще больше показал.
0: Так разговаривают мужчины, которые косят под женщин.
1: Да, я бы еще больше показал.
0: Так, звезда Comedy Club Елена Борщева поменяла отчество. 45-летняя артистка показала новый паспорт. Теперь официально, она написала, теперь официально Хулиовна. Мое отчество Сергеевна было давно, мне просто по благозвучию, как бы дано.
1: Так,
0: давно
1: так.
0: По благозвучию. И всегда было чуждо и народно. Поэтому я рада, что сейчас гармония восстановлена. Отец актрисы, панамец Хулио Санта Мария Герра. Помнишь, когда она выходила на сцену и говорили, на сцене там, так. да? Хулио Санта Мария Герра. И мы думали, что это она просто такое прозвище. Оказывается, действительно, ее отца так и зовут. Да. Он панамец, он Хулио Санта Мария Герра. С матерью Еленой он познакомился во время учебы в РУДН. Елена поддерживает связь с родственниками из Панамы. Да, она выложила свой паспорт.
1: Так, Елена Хулиевна?
0: Хулиовна.
1: Хулиовна.
0: Вот так вот, да. Она теперь, получается... Кишкевич или Ишкевич, непонятно здесь, чуть размыто, Елена Хулиевна. Да,
1: до
0: город
1: этого,
0: мальчик,
1: а до этого,
0: 81-го года рождения.
1: А до этого у нее в паспорте было Сергеевна.
0: Да, Сергеевна просто говорит, дали мне по благозвучию. То,
1: а,
0: что, когда
1: в паспортном
0: говорит,
1: отделе.
0: Да, тогда же другие времена были. Что с тобой, Тосечка?
1: А, нет, что-то запиликало это в отказ на улице. Ну, может, какая-то пожарная система.
0: Нет. Вот такие вот дела. Вот звезда Comedy Club теперь. Такое у нее отчество. Она буквально как Энрике Иглесиас, да?
1: Да, он тоже.
0: Да. Остановись, Антон.
1: Я не собирался говорить это вслух.
0: Что за звук?
1: Вот я тебе и говорю.
0: Что-то свистит у нас.
1: Как будто...
0: Так, ладно, ребят, мы пойдем посмотрим. Это, возможно, у нас сигнализация противопожарная сработала, не знаю. Мы
1: пойдем
0: посмотрим.
1: Пишите.
0: А вы пока пишите по теме любимые наши.
1: Да.
0: Тему мы сегодня вообще не раскрыли, не обсудили, потому что было очень много новостей и очень много было нашего такого ненужного
1: флуда. Ну ничего,
0: простите,
1: надеюсь,
0: пожалуйста,
1: вам понравилось.
0: У нас. Давайте музычку нам дайте.
2: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Таби. Твой витамин D этой осенью.
1: Итак, ребята, любимые наши, я перехожу к вашим сообщениям. Пупсики мои драгоценные, пишите, пупсики, что вы нам написали, мои сладенькие.
2: Пупсики,
1: прям,
2: это маленькие...
1: Вот прям напечатали своими сладкими пальчиками, мои
2: пупсики, это голые маленькие малыши.
1: Так, доброе утро, красавчики. Что теперь, даже дома нельзя сквернословить, даже женой не погавкаешься за бокадыш, пишет, если сейчас телевизоры все считают. Нет. Вот если вы, возможно, готовите какой-нибудь там опасный сговор, вот тогда, да.
2: Да, ну тут понятное дело.
1: А так ругайтесь. Ой, да мы все там это, материмся.
2: Представляешь, если бы, представляешь, да, если бы так, мы бы сколько платили штрафов за матерные слова.
1: Да.
2: Дома просто ты такой ударился об край дивана, бывает же, мизинцем. И там такая брань летит.
1: Так, Забакадыш также еще написал, что отказался от какого-то тарифа, потому что это подорожало. Кстати, да.
2: Да, вот.
1: Ежемесячно я плачу 9900.
2: Это 9900
1: за мой
2: телефон.
1: Да, телефон за тариф.
2: Да, да, да.
1: За свой тариф, за дочкин тариф.
2: Это 9900 все.
1: Все, 9900 у меня с дочкой, и у мужа с младшей дочкой у них выходит где-то около 12000. Итого получается...
2: 21 тысяча?
1: Получается, 41 тысячу мы платим только за, скажем так, интернет. И отдельно еще домашний Wi-Fi.
2: Нет, ну домашнее понятно. У меня вот, я не знаю...
1: 60 тысяч у нас уходит на тарифы, да,
2: у меня
1: нашей
2: вот
1: семье.
2: 4900 тариф.
1: Да. У тебя безлимитные там все?
2: Ну, ТикТок, да, ну, вроде бы там сколько-то, 20 гигабайт, что ли, мегабайт, я не знаю. Ну, мне хватает на месяц.
1: Да, а у меня безлимиты, у дочки тоже,
2: ну,
1: безлимит.
2: Вот,
1: мы вот так вот, да. Так, идем дальше. Здравствуйте.
2: Как вы кучеряво живете?
1: Почему?
2: 42 тысячи за интернет?
1: А, нет, еще с домашним. Да, да.
2: Я бы, мне кажется, я за 42 тысячи год пользуюсь.
1: Да?
2: Да.
1: А что, мы реально много платим? Я думала, все так платят.
2: Нет, ну у меня вот, например, домашний интернет, сколько он
1: стоит? Нет, серьезно,
2: стоит?
1: А какой мне тогда тариф подключить? У меня актив.
2: Ну, у меня тоже актив.
1: Актив. А какой тариф мне подключить? Ребята, ну-ка посоветуйте.
2: Вот,
1: может быть, я не знала.
2: Какой-то, по-моему,
1: у дочки
2: даже
1: тоже
2: ИБА,
1: актив.
2: По-моему, называется актив у меня.
1: Да? А как перейти мне на другой тариф? Что-то дорого.
2: А ты узнай.
1: А я не знала, я думала, у всех так. Ребят, я честно думала, у всех так. Так, здравствуйте. Не могу сейчас позволить себе бензин. 95-й перешел на 92-й. В защиту, вашу защиту, Эльвира. Антон один ведет шоу «Скучно». Я это знаю, это все знают, это не новость.
2: Я знаю, что вы прям...
1: Но вы его любите-то больше, чем меня. Вот, дело в любви.
2: Нет, вот знаешь...
1: Я же сказала, я интереснее вам, чем Антон.
2: Вот.
1: Но любите вы больше Антошку.
2: Честно, вот эти вот хейтеры, вот сразу так взял еще
1: хейтер.
2: И настроение испортил.
1: Да мне. Ладно, Тосечка.
2: Сам знаю, не лезь сюда.
1: А что ты так грубишь-то?
2: Ну, потому что у меня...
1: Ну, это
2: вот...
1: же факт, Тосечка. Это
2: а
1: как,
2: вдруг
1: вот,
2: у меня
1: как Соболев же, вот как Соболев, что он сказал, да? Я просто вот эта данность такая,
2: ну,
1: да?
2: Мог
1: если
2: бы не сейчас, я и так
1: человек.
2: Это знаю.
1: Если
2: просто,
1: я вижу
2: да.
1: самолет, я говорю, самолет вижу.
2: Хорошо,
1: например,
2: я буду...
1: Да? Если ты скучный, вот он и говорит
2: а
1: скучно.
2: А вот смотри, для одного скучно, что для одного скучно, для другого вообще это тягомотина.
1: Да.
2: Так что, может быть, я не скучно, а тягомотно везду.
1: Так,
2: а кому-то весело.
1: Ужас, что происходит.
2: Что?
1: Я считаю, что... Вот это нам пишут.
2: Да.
1: Что на 30 сильно подорожал мой гаджет. На какой 30?
2: На 30%.
1: А, подорожал гаджет, заразился и подорожал в потребностях. Я ее снял с розетки, форматнул с обновлениями. Она до сих пор на мозг воздействует. Ее создателю Nokia 3310 тоже надо на заводские установки установить. Непонятно. Максен, что ты там написал-то? Так, Макс пишет. Здравствуйте, Васаби Эля, я болен вами. У меня есть последнее желание.
2: Какой!
1: На смертном одре я обязательно приду.
2: Но исполню я его.
1: Так, всем привет. Эльвира, у меня тариф семейный от Билайн за 4 номера, 20 тысяч, безлимитный интернет, безлимитные звонки, безлимитное это. А как мне тогда номера теперь телефонов поменять,
2: да.
1: что ли?
2: Ну,
1: а я номера я не могу поменять.
2: Понимаете,
1: ребята.
2: Они-то уже, вы вот знаете, вот кто, да, тебе нужно просто позвонить в актив, тебе подскажут, там еще есть другие
1: да?
2: тарифы, хозяюшка.
1: Ну-ка,
2: да.
1: ребята, давайте. А вот еще
2: сейчас
1: советую,
2: накидают,
1: говорят,
2: подожди.
1: Выгодный тариф есть, говорит, 24 тысячи, 20-24, подключаешь 4 абонента. Абонента, домашний интернет, ТВ, безлимит. Серьезно? Сейчас я... Подождите, ребята. Так. Я за своими.
2: О, курочка ряба проснулась. Это вот я вначале... Васами.
1: Так, привет. Что там несешь? Привет, Эльвира, и какой-то там Антошка Павлов. Мы всей семьей из 4 людей платим за интернет и на телефон и Wi-Fi дома. В общем, 20 тысяч езжу на 95-м, потому что он дешевле, чем на 92-м. Всю жизнь слушал вас в первой половине, теперь во второй пользуюсь Теле 2. Так, сейчас.
2: Так.
1: А я что это? А я плачу, оказывается, слишком много денег.
2: Я же тебе говорю.
1: А я-то не... Ребята, я не знала.
2: А я-то знал. Ты всегда что-то переплачиваешь. Слушай, я думаю, пришло время мне немножечко сегодня взять, вот так ударить кулаком об стол и сказать, сейчас рубрика шутки.
1: Рубрика шутки, подождите.
2: Но ударить,
1: ребята,
2: кулаком по столу я не могу, потому что у меня жизнь не 9, как у котов.
1: Ух ты, тут вот нам пишут, что тариф какой-то выгодный, семья есть, плюс подарок, телефон стоимостью 60-100 тысяч тенге.
2: Хозяюшка.
1: Все, я заскринила, ребята, спасибо.
2: Все, спасибо насчет
1: интернета. Я не знала, ребята, я клянусь, мы просто оплачиваем, как вот как положено там, да? У меня подходит к концу, я оплачиваю там 9900, у дочки подходит, я и 9900 закидываю, вот так, вот так, вот так. А вот куда деньги-то все улетают, вот оно, чего, кого? Чуть не ругнулась, извините, пожалуйста.
2: Вот в эту... Как ее?
1: Все, ребята, я все ваши сообщения увидела. Всем вам огромное спасибо.
2: В интернетную дыру улетает у тебя все.
1: А ловит-то хорошо? Или я куда-нибудь уеду за город, и там уже плохо ловит? Ну-ка напишите мне быстренько. Давайте. А далее рубрика «Шутки».
0: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай васаби.

0: юмор Павлова.
1: Ага, все-таки порой нравится юмор Павлова, да? А ты тут тоже на мою рубрику грешишь-то.
2: Вообще не нравится, но мы будем терпеть.
1: Но у меня сегодня, знаешь, есть шутки и есть даже некоторые маленькие четверостишья. Душа болит и хочется арбуза. Бутылка виски тоже подойдет. Меня сегодня посетила муза. А может, шиза, кто их разберет? Еще одно стихотворение. Уж звезды на небе зависли, полночная манит кровать. Но нет мне покоя от мысли, чего бы такого сожрать. Это же классика. Перед сном. Так вот. Самое большое преимущество любовницы заключается в том, что с ней можно поговорить о недостатках жены. А вы попробуйте поговорить с женой о недостатках любовницы. Ну, верно же?
2: Очень не смешно.
1: Смешно. Виктор долго смотрел на публикацию давно нравившейся ему девушки. Потом побрился, надел белую сорочку, надушился, немного выпил для храбрости и, отчаянно вздохнув, поставил лайк. Лайк поставил. А это, знаешь, продавец. Салат греческий просрочен. Что делать, менеджер? Напиши древнегреческий.
2: Антон, эти шутки ты гонял еще год назад.
1: Элечка, некоторые темы мы тоже гоняем год назад.
2: Ну не шутки же.
1: Ну шутки у меня тоже, я же не могу запомнить раз и навсегда, что я ее уже гонял.
2: Пожалуйста, не позорься, остановись.
1: Я не позорюсь.
2: Остановись-то, малыш.
1: Остановись-ка. Ну ладно, тогда остановись.
2: Все?
1: Да.
2: Все, спасибо.
1: Пожалуйста.
2: Вот, ребят, это была такая рубрика. Все, прекратите писать мне про тарифы. Все, ребят, я все сообщения вижу. Всем очень благодарна. Очень-очень за все ваши советы. Пожалуйста, пишите по теме, что для вас в последнее время очень сильно подорожало, что вам пришлось от этого отказаться.
1: Пишите 8 700 107 10 22.
3: Осень. Время, когда может быть

0: залог идеального осеннего утра.
1: Ну, раз так, ребята, мы залог осеннего идеального утра, то каждое утро будьте с нами, дорогие наши слушатели.
2: Так, да. Ребята, тут нам написали, что же за последнее время, мы задаем вам вопрос, очень сильно подорожало, и от чего вам пришлось отказаться?
1: Ну, или задуматься.
2: Сообщений, что очень странно, мы думали, будет очень много, но их было очень мало по теме, и лидирует у нас скумбрия и бензин.
1: Скумбрия.
2: Это мы так подводим итоги. Да. То есть в основном все писали, вот было сообщений очень мало, и из всех этих сообщений бензин и, значит, скумбрия.
1: Ну и ты еще удивила всех, красная икра.
2: Ну это и так
1: сильно. Ну я понял.
2: Так,
1: ну как бы еще... она всегда была не дешевая, поэтому как бы она насколько не подорожала, я даже не узнаю, какая она на вкус.
2: Я была в шоке, что в Кыргызстане практически в два раза дороже, значит, мы вот ездили, да, бензин.
1: А,
2: дороже, да, дороже. Поэтому мне все советовали полный бак и потом заезжай. Выйдешь, потом полный бак и поезжай
1: дальше. Ты знаешь, оказывается, некоторые так и делают, выезжают, забирают там канистры и заходят обратно.
2: Косоесть. Ну, я не знаю, там своя система, мы толком не знаем. Ладно, ребят, все, пришла пора прощаться с вами до завтра. С вами были Васаби Шоу, Антон Павлов и какая-то там его хозяйка. Ты же так хотел?
1: Всем нет, зачем? Королева Эльвира.
2: Ладно, давай так, заново.
1: Эльвира Азарова, Антон Павлов. Начала недели.
2: Желаем вам прекрасного начала недели. Всем пока.
1: Пока-пока.
0: И целуем. День со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой на Energy FM.